0: Зукеру. Это итальянский певец и композитор. Да, он, мне повезло поработать с ним. Я написал песню одну для него.
1: Er hat ein Lied für Zucchero geschrieben.
0: Ну, мы вместе поработали, и получилась песня.
1: Wir haben zusammen gearbeitet, und daraus ist ein Lied entstanden, was er geheim halten möchte. Ты хочешь в секрет, да?
0: Да, да. Ну, пусть это остается секретом, если он когда-нибудь это услышит, это интервью, но он поймет.
1: Wenn Zucchero unser Interview hören sollte, dann wird er wissen, was gemeint ist.

0: Приезжают люди, наши друзья из Италии. А, естественно, мы с ними общаемся. Естественно, это всегда происходит и по телефону.
1: Er hat nach wie vor enge Bindungen nach Italien. Viele seiner Freunde besuchen ihn. Sie telefonieren gemeinsam und er sagt, dass Russland und Italien sehr eng miteinander verbunden sind.
0: Италия и Россия – это две культуры, которые очень тесно сплетены им по эмоциональному характеру.
2: Они открыты.
1: Weil sie so offen sind, diese beiden Völker.
0: Они открытые люди, как и все русские. Если к русским приходишь в гости...
1: Diese Gastfreundschaft in Italien, wie hier, ist eben das, was entscheidend ist. Wenn man in Russland zu jemandem zu Besuch kommt, wird dir der ganze Tisch aufgedeckt. Ein Tisch, den du dir gar nicht vorstellen kannst und wo du sagst, das kann ich doch gar nicht alles essen. Man tut es und das ist eben die Gastfreundschaft.
0: И ты ешь и говоришь, разве можно столько есть? Это называется гостеприимство по-русски. Я думаю, что надо всем становиться более культурным.
1: Man muss in das Land, was man reist, dessen Kultur einfach davor kennenlernen, auch inhalieren und das dann zurückgeben und dann wird alles schön werden.
0: Той культуры, куда ты приезжаешь, и тогда будет все хорошо.
3: La donna immobile, qual più mal vento, muta d'accento e di pensiero.
0: Я могу любить одновременно Малера, Брукнера, могу любить Верди.
1: Musik muss unpolitisch sein, denn wenn ich Verdi, Scarlatti, Puccini und all die Komponisten liebe, dann hat es doch nichts mit Politik zu tun.
0: Это разве политика? Это не политика. На мой взгляд, музыка должна быть вне политики. Все друзья, которые ко мне приходили хоть раз домой, я обязательно их угощал итальянской.
1: Alle Gäste, die zu ihm nach Hause kommen, bekommen natürlich einmal von ihm die echte italienische Pizza mit dem echten Teig.
0: Это пицца ди Наполи.
1: Es ist Pizza di Napoli.
0: Когда-нибудь это все пройдет, и когда-нибудь мы опять будем путешествовать, конечно.
1: Но опять. Natürlich hofft er, dass es alles vorbei ist.